Та то тогда сигарет, а ще сиган без ему скрет. Он лост мит сих оф хамфой депатиен. Ту бис кума оне гэд, от мит никс верлост ди вэд. Ой, сагава, ту хост гор никс цо